0: Контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Поронайском районе. Проверяющие получили обратную связь о качестве выполнения поручений Валерия Лимаренко. Так, большинство наказов уже выполнены. В частности, в городе обновлен парк общественного транспорта. ЦРБ восстановили работу компьютерного томографа. В селе Майском губернаторский контроль принял обращение от жителей по поводу газификации. Мэрии района пояснили, что в населенном пункте проводится инвентаризация новых домовладений. Также в Майском завершили текущий ремонт дороги на улице Ленина. На контроле остается проезжая часть от села Восток до Бахрушева. Отчет по итогам проверки в Поронайском районе губернатор заслушает лично. Лучшего кулинара выберут Смирных в рамках празднования Дня поселка. Конкурс «Вот такие пироги» 30 августа состоится на территории парка «Мир». Каждый участник должен представить по два пирога, сладкий и несладкий. Заявки в местном отделе культуры, спорта, туризма и молодежной политики принимают до 28 августа. Около 1000 японцев вручную перетащили замок Хиросаки весом почти в 400 тонн. Объект вернули на прежнее место после реконструкции. Добровольцы переместили замок на 1 метр и 9 сантиметров. До конца года его должны передвинуть еще более чем на 70 метров. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, друзья, 11:06 на часах, и надеюсь, что к этому времени вы окончательно проснулись, погрузились в рабочие процессы, ведь если опираться на данные опроса ХХРУ, самое продуктивное время для работы с 9 до 12 часов. Именно в этот временной интервал он является главным пиком активности мозга и идеальным периодом для сложных задач. А вот в обеденное время после 12 концентрация снижается, но это неудивительно. Это время подходит для рутинных дел. А вот с 2 до 5 это уже второй, но более слабый пик активности. Он подходит для коммуникации.

0: Друзья, как бы грустно не звучало, но лето действительно сдает свои позиции. Давайте узнаем об этом в прогнозе погоды. По данным сайта rp5.ru, в Ахе сегодня без осадков до 16 градусов тепла. В Тымовском также осадков не ожидается до плюс 17. В Смирных временами дождь плюс 14. В Углегорске небольшой дождь до 16 тепла. В Тамаре кратковременные осадки плюс 15. В Невельске без существенных до 18 градусов тепла. В Хомске кратковременный дождь 16 градусов выше нулевой отметки. В Северо-Курильске осадков не ожидается до плюс 13, в Курильске также без осадков и до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ожидаются временами осадки, днем 14-17 градусов выше нуля, ветер восточный 1-4 метра в секунду.
1: Спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Не можете найти специалистов? Вашим работникам не хватает квалификации? В организации «Текучка кадров»? Вам поможет кадровый центр. Здесь работодателей ждет бесплатный подбор кандидатов под ваши требования. Доступ к базе портала «Работа России». Оперативное направление кандидатов. Гарантированное собеседование с отобранными специалистами. Специальные форматы подбора. Ярмарки вакансий. Открытые отборы. Ярмарки онлайн. Дни открытых дверей. Профтуры на предприятия. Профессиональное обучение соискателей под запрос работодателя. Финансовая поддержка. Субсидии при трудоустройстве. Отдельных категорий граждан, молодежи, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов, компенсация затрат на обучение работников, находящихся под риском увольнения, а также на оборудование рабочих мест для инвалидов. Ждем вас в кадровых центрах.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организации и правилах в приложении карты «Столичная».
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это был Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд «Силуэт». Ну, я вам хочу сказать, что лето заканчивается, а скоро одежда на нас будет все больше и больше, силуэтов видно будет все меньше и меньше. Тому подтверждение прогноз погоды, спонсор которого – салон «Оптика».

0: Хамелеон. По данным сайта rp5.ru, в Александровске и Сахалинском сегодня без осадков до плюс 18, в Ногликах осадков не ожидается плюс 16 градусов, в Поронайске также без существенных осадков до 15 тепла, в Красногорске временами дождь и здесь до плюс 14, в Макарове небольшой дождь плюс 13, в Долинске также ожидается кратковременный дождь и до 16 тепла, в Охотском без существенных осадков плюс 17, в Корсакове также осадков не ожидается, чуть теплее 18 градусов. В Аневе без существенных осадков до плюс 19. В Малокурильском без осадков плюс 19. В Южно-Курильском теплее до 20 градусов. И осадков также не предвидится. В областной столице кратковременные осадки. Днем до 17 градусов с плюсом. Ветер восточный 1,4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6-7.
9: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
12: Взрыв цен. Карьер «Лист Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
13: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвуй». Участвую.
14: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении «Карты столичные».
15: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, искатель тайн. Прислушайся. Слышишь этот вибрирующий гул, будто шепот древних духов, пробивающийся сквозь завесу миров? Это звучит варган. Не просто инструмент, а ключ к иным измерениям, ровесник первых костров и самых древних обрядов. Что он из себя представляет? Небольшая металлическая или деревянная дуга, а посредине гибкий язычок. Прижми варган к зубам, выдохни звук из глубины души, и он зазвучит. Звук идет не извне, он рождается внутри тебя, проходит через кости, кровь, дыхание. Ты не просто играешь, ты становишься частью мелодии. Где и когда появился этот инструмент? Нигде и везде. Варганы находили в разных уголках мира, у шаманов Сибири, в степях Монголии, на просторах Алтая, в землях народов Арктики. И для них варган был не развлечением, а проводником. С его помощью вызывали и духов, и исцеляли, и путешествовали между мирами. Варган – многозначный термин, который имеет множество названий в разных культурах и регионах. Хамус, кубыс, дрымба, зубанка, тумран, варамтуна, парумпиль, мунхарпа и другие. Техника игры проста лишь на первый взгляд. Нужно дышать особым образом, управлять резонацией, слушать отклик тела. Язычок дрожит, и ты чувствуешь, как меняется сознание. Так что, если когда-нибудь возьмешь в руки варган, не спеши. Закрой глаза, вдохни глубже и прислушайся к тишине перед звуком. И позволь этим вибрациям унести тебя туда, где слова не нужны, а истина звучит безмолвно.
1: Звуки музыки.

0: Вот уж действительно не поспоришь с группой «Градусы». Все мы в своей жизни сценаристы, режиссеры и исполняем главную роль. И новости для себя делаем тоже самостоятельно. Ну, а к этой минуте новость подготовила Виктория Тарабарина. И у нас сегодня на данный момент 13 часов дня.
1: На радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Заявление на новую семейную выплату можно подать до 1 октября. Импорт автомобилей на Сахалин вырос в 2026 году на 27%. Команда губернаторского контроля посетила Поронайск. Заявление на новую семейную выплату можно подать до 1 октября, напоминает региональное отделение социального фонда. На нее могут рассчитывать официально работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Доход семьи за прошлый год при этом не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума, установленную в регионе. Его размер 36 175 рублей на человека ежемесячно. При расчете учитываются зарплата, пенсии, пособия, стипендии, алименты, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества. Также проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, аналогично той, что действует для назначения единого пособия. Импорт автомобилей на Сахалине вырос в 2026 году на 27%. Как сообщает сахалинская таможня, за 7 месяцев на острове оформили более 3000 машин для личного пользования. Стабильный спрос при этом сохраняется на авто из Японии. Еженедельно Корсаковский таможенный пост оформляет до 130 транспортных средств. В штатном режиме при отсутствии дополнительных проверок документов оформление одного автомобиля занимает не более суток. Команда губернаторского контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Поронайском районе. Проверяющие получили обратную связь о качестве выполнения поручений Валерия Лимаренко. Так, большинство наказов уже выполнены. В частности, в городе обновлен парк общественного транспорта. ЦРБ восстановили работу компьютерного томографа. В Селемайском губернаторский контроль принял обращение от жителей по поводу газификации. Мэры района пояснили, что в населенном пункте проводится инвентаризация новых домовладений. Также в Майском завершили текущий ремонт дороги на улице Ленина. На контроле остается проезжая часть от села Восток до Бахрушева. Отчет по итогам проверки в Поронайском районе губернатор заслушает лично. Национальный чемпионат и первенство по серфингу пройдут на Сахалине с 11 по 24 сентября. Награды оспорят десятки спортсменов из разных регионов страны. Состязания пройдут на побережье акватории Бухты Тихой в Макаровском районе, пляжах Омского села Яблочного, а также в Осёрском Корсаковского округа. Стервятник задержал авиарейс в Греции. Птица уселась на самолет прямо перед вылетом. Пилоты попытались прогнать пернатого пассажира, активировав закрылки, но стервятник остался невозмутимым и никуда не улетел. Позже приехали пожарные, которые подошли к самолету с лестницей, также попробовали изгнать птицу, а она и не подумала пошевелиться. Спустя время стервятник самостоятельно перебрался на взлетно-посадочную полосу, где его и поймали, накрыв голову курткой. Специалисты отметили, что упрямая птица – это молодая особь, она оказалась абсолютно здоровой. Им завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, друзья, настал тот долгожданный обеденный час, но я настоятельно рекомендую оставаться на радио АСТВ, ведь помимо классных хитов, которые прозвучат в этом часе, вас еще и ожидает открытая студия. К нам в гости придет гость, который обязательно расскажет вам что-то интересное, актуальное, поэтому совсем скоро дождитесь этого события. Ну а пока встречайте мохито, в жизни так бывает.

Душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: чтобы женой. Она ему душу, а я вам прогноз погоды. Что же ожидает нас за окном? Итак, по данным rp5.ru, в Ахе сегодня без осадков, до плюс 16. В Тымовском осадков не ожидается, до 17 градусов выше нулевой отметки. В Смирных временами дождь, до плюс 14. В Углегорске небольшой дождь, плюс 16. В Тамаре кратковременные осадки, до 15 тепла. В Невельске без существенных осадков, плюс 18. В Хомске кратковременный дождь, до 16 тепла, в Северо-Курильске без осадков плюс 13, в Курильске без осадков и до 19 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске кратковременные осадки, до 14-17 градусов тепла, ветер восточный 1-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Приветствую всех слушателей Первого областного радио. В сентябре Южно-Сахалинск на несколько дней станет одной из главных точек российского карате. С 11 по 13 сентября в учебно-тренировочном центре «Восток» впервые на Сахалине пройдет чемпионат России. Это событие историческое не только для островного региона, потому что соревнования такого уровня впервые принимает весь Дальний Восток. На татами выйдут сильнейшие спортсмены страны, в том числе участники мирового рейтинга. Сахалин тоже представят наши ребята, их будет 15 каратистов. Для кого-то этот чемпионат станет борьбой за медаль, для кого-то за место в национальной сборной. Для наших спортсменов ко всему этому добавится еще, наверное, особое давление, а может быть поддержка домашних трибун. Сегодня попробуем посмотреть на чемпионат с двух сторон, глазами человека, который отвечает за развитие карате на Сахалине, и саму организацию большого турнира, и глазами спортсмена, которому совсем скоро самому придется выходить на татами. Итак, давайте познакомимся. У нас в гостях Леонид Ким, Евгений Цон, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Начнем, конечно же, с самого главного. Я думаю, что, Леонид, это к вам вопрос. Почему проведение чемпионата России на Сахалине — это действительно событие исторического масштаба, и что должно было такого произойти, чтобы такой турнир впервые приехал к нам на Дальний Восток?
3: Ну, если по чесноку, да, все если честно, то вообще чемпионат России мы планировали пригласить сюда в 27-м году. В этом году чемпионат России планировался в Крыму, в Симферополе. Ну, в связи со сложной обстановкой на президиум федерации мы решили как бы поменять место дислокации. В итоге заявку на участие, на проведение чемпионата России подал только Сахалин. Все остальные не смогли такие короткие сроки подготовиться к таким крупным соревнованиям, потому что за полтора года мы уже знаем, ну, где, что, кто будет проводить. Но так получилось. Может быть, это случайность, а может,
1: знаете,
3: это закономерность.
1: Как в пословице, да, не было бы счастья, несчастье помогло.
3: Поэтому я очень благодарен нашему правительству, губернатору и нашему министерству спорта, что они согласились взять на себя такую ответственность и провести, вот, подготовить и провести кратчайшие сроки самое крупное мероприятие спортивное в мире карате у нас на территории Сахалинской области.
1: Евгений, а вот для спортсмена новость о том, что чемпионат пройдет дома, это сначала вот радость или мысль, что все, отступать некуда?
2: Вы знаете, когда я только об этом узнал, у меня, наверное, мурашки пошли по коже. Это был такой невероятный уровень счастья, потому что до этого, за два дня, я, как только узнали, что в Симферополе не будет чемпионата России, у меня почему-то сразу в голове возникла мысль, что чемпионат России будет на Сахалине. И то бишь я свизуализировал, это получилось, и это я просто был в таком... шоки и радости одновременно, ну и в предвкушении.
1: Это очень здорово, что вы решили сразу не переехать в Москву, да, или что. Леонид, а вот если объяснить сам масштаб человеку, который, в принципе, не следит за карате, вот кто приедет на Сахалин, насколько сильным будет состав участников?
3: Ну, я скажу, что если тот человек, который не знает, да, вот о нашем карате, о развитии, нужно сказать, что будут участвовать спортсмены, это заслуженные мастера спорта, это 10 спортсменов, которые входят в десятку мирового рейтинга, которые сейчас, вот это заслуженные мастера спорта, которые сейчас на чемпионате Европы завоевали 2 золота, 3 бронзы, это все ребята, это Алтана Басангова, это Шарафутдинов Эрнест, это Аганесян Юрик, это Гаспарян Эдуард, это наши ребята, это Головин, это
2: Гаджиев,
3: это Какабуров Константин, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, то есть это все топовые ребята, это порядка 40 мастеров спорта международного класса, это практически большая часть, это 70% мастеров спорта будут выступать. То есть уровень будет колоссальный. Я думаю, ни одна спортивная федерация спортивных единоборств не может похвастаться качеством спортсменов, их категориями, их уровнем.
1: То есть это такой не просто красивый, да, домашний турнир.
3: Конечно.
1: А правда, что будет определяться дальнейшая спортивная судьба очень многих участников?
3: Конечно. Потому что сейчас это единственные соревнования, которые проходят на территории России, по результатам которых формируется сборная команда России на 27-й год. Это возможность попасть в центры спортивной подготовки, да? Это возможность встать на ставки в нашей федеральной, это возможность отобраться для участия в чемпионате Европы и в чемпионате мира.
1: Евгений, вот когда все-таки главный старт проходит буквально дома, родные стены помогают или все-таки давление какое-то становится сильнее, потому что, ну вот на трибунах все свои?
2: Вы знаете, мы это проверим, но в любом случае, когда такой турнир проводится дома, когда все родные, близкие могут прийти, поддержать тебя, когда организация на высшем уровне, когда ты готовишься у себя дома, это, наверное, несравнимое чувство по сравнению с тем, когда мы летаем на сборы перед другими соревнованиями. Поэтому это 100% нам поможет.
1: Так, Леонид, а вот вы, как руководитель команды, замечаете, что домашний чемпионат все-таки вот он психологически сложнее? То есть спортсменам приходится вот, ну, отдельно объяснять, потому что, ну, вот есть ожидания определенные от них, да? То есть здесь, ну, вот на тебя, ну, реально смотрят, и у тебя вот, ну, на мой взгляд, даже вот разговаривая с музыкантами, с артистами, очень многие говорят, что сложнее выступать, когда на тебя смотрят вот, вот твои близкие. Ну, да. То есть вот у Евгения, наоборот, поддержку чувствует. Так, а вы как считаете?
3: Ну, для меня и для моих спортсменов, я думаю, как я тоже главный тренер сборной Сахалинской области, конечно, это огромная ответственность и огромнейшее давление. А для меня, как для организатора, мне вдвойне, мне хочется, конечно, не ударить в грязь лицом.
1: Конечно.
3: Провести на самом высоком уровне. А для наших спортсменов, когда придут родные, болеть близкие, друзья, это наши спортсмены нашей спортивной школы, нашей спортивной федерации, ну, я думаю, это очень, очень высокое давление. Но у нас есть плюс, то, что мы выступаем все равно у себя дома, у нас нет джетлага, нам не надо 8 часов лететь, а мы всегда выступаем в самых сложных условиях. Поэтому для нас это вот есть такое небольшое подспорье. Ну, и мы все участвуем, ну, ребят, спортсменов мы, конечно, основной состав мы оградили от участия в подготовке этого крупнейшего мероприятия, но для меня это нагрузка, конечно, и подготовить мероприятие, и подготовить спортсменов, поэтому у нас есть друзья, и мы пригласили там старшего тренера, как Шана Валерия Петровича, который помогает вот тренировать, готовить ребят к этим сложнейшим стартам.
1: А вот с технической точки зрения, вот во время вот боя трибуны вообще слышно? Ну, то есть, или в какой-то момент существует вот, я не знаю, там, только соперник, или вот спортсмен слышит поддержку, там, Женя, давай, там, или что-нибудь такое?
2: Ну, у нас есть остановка, да, во время поединка, есть сам бой. Когда ты во время боя, ты слышишь только свой кия и кия соперника и думаешь только о том, что ты будешь делать. А когда ты останавливаешься, тебя награждают, тебя могут наказать, тебе могут просто что-то сказать. Ты можешь просто повернуться и увидеть, как трибуны просто взрываются от любого действия, от любого действия судьи. Ты слышишь подсказки тренера. Это все, конечно же, главное. И добавлю по предыдущему вопросу, вот, насчет давления. Ну, вот есть такая фраза, я ее всегда помню, то, что алмазы создаются же под давлением, поэтому какое давление бы ни было,
1: это
2: мы создадим свои алмазы.
1: Слушайте, а я вот, кстати, вот еще одно такое выражение подкину, вообще совершенно случайно увидела. Книга называется «Лотос цветет из грязи», что на самом деле такой красивый цветок, он может прорасти только вот в какой-то вот такой вот мутной жиже, да, и что вот без вот этих вот сложностей и всего остального, ну, такого ничего красивого вряд ли получится. Но если возвращаться вот непосредственно, я так понимаю, что физическая работа уже позади, начинается такая самая тонкая часть подготовки. Вот все, чем занимаетесь на последних неделях перед чемпионатом, я имею в виду в плане спорта, то есть это техника, тактика, работа под конкретных соперников, я не знаю, там какие-то психологические тренинги.
3: Ну, конечно, всех секретов мы не будем рассказывать, но я скажу, конечно, основная работа сейчас направлена на технико-тактическую подготовку, то есть мы разбираем все ситуации, которые у нас возникают во время соревновательных поединков, и максимально стараемся и всех спроектировать, спрогнозировать и отработать во время сейчас последних оставшихся учебно-тренировочных занятий. То есть это, ну, забрать баллы, первым взять, отыграть баллы, удержать баллы там на последних секундах, там не дать сопернику там отыграться. Ну, такие тактические моменты мы сейчас все отрабатываем в максимально большом таком объеме.
1: А есть вот какой-то этап, на котором тренер еще может вот что-то серьезное изменить в спортсмене, или вот наступает время, когда вообще просто главное не мешать, а просто вот довести спортсмена до нужного состояния?
3: Да, сейчас у нас, ребята, есть, конечно, моменты такие, у них сейчас изгонка веса, конечно, они немножко, может быть, в упадке, поэтому сейчас вот надо проявить такой, наверное, талант
1: педагогический,
3: отеческое, и не перегрузить эмоциональную нагрузку, не создать, не стараться давление большое оказывать. Вот, ну, надо сдерживаться, хотя мы все в таком сложном состоянии, когда ребята там голодают, и надо соблюдать диету и набирать форму. Конечно, это сложно, но у нас основная работа была проделана летом. Мы начали еще с июня, с мая готовиться, поэтому специальная физическая, общая физическая подготовка, большие объемы мы проделали летом. Ну и хотелось бы немножко вернуться к уровню участников. Вот, мы выставили тоже беспрецедентно огромный состав для Сахалинской области, так как всего разыгрывается всего 14 комплектов наград. 5 в кумите девочки разыгрывают, женщины, и 5 мужчины. И всего 4 комплекта разыгрывают катисты, это бой с воображаемым противником. И Сахалинская область, как вы уже сказали, выставила 15 спортсменов, из которых это 2 мастера спорта международного класса. Это Какауров Костя, Большаков Никита. Это мастера спорта России. Это Сон Евгений, Ли Владислав. Это Тео Дмитрий, Губайдулин Семен. Это у нас... Кого еще забыл? Так, и 8 кандидатов мастера спорта. То есть из них половина это члены.
1: А девчонки?
3: И девочки Дьякова Валерия, да, она у нас в молодежном составе сборной команды страны. Так, и вот, то есть такой, очень такой состав тоже непростой, я думаю, конкурентный. Конечно, мы хотели бы тоже, чтобы наши спортсмены 13 сентября в 12:00 у нас церемония открытия. Но если вы спросите, мы немножко поделимся. Там тоже будут такие интересные фишки. Очень.
1: Я про церемонию я обязательно спрошу, но вот у меня вот есть еще такие вот моменты, которые интересны. А вот вы заранее изучаете спортсменов, которые могут вам попасться. Ну, то есть есть ли соперники, про которых вы думаете, ой, хоть бы не он там, или хоть бы не она, или, например, о, вот это вот мне повезло. Если вот сейчас вот... Как вообще вот происходит вот именно, как соединяются пары на татами, будем так говорить.
3: Сейчас расскажем.
2: Нет, таких мыслей, конечно, у меня нету, лишь бы не этот. Мне без разницы, с кем кто выйдет, с тем я и буду биться. Конечно же, я выхожу побеждать и доминировать. Касаемо соперников, конечно, есть у нас люди, с кем мы встречаемся чаще всего, потому что помимо этого турнира есть еще международные турниры, есть российские турниры, и мы часто пересекаемся, поэтому есть уже... мысли, есть план, есть множество видеофрагментов, где мы бились, поэтому мы изучаем, подготавливаем себя к ним со своими спарринг-партнерами.
1: А как это происходит? Ну, то есть это жребий каким-то образом?
3: Сейчас расскажу, как идет распределение спортсменов. Ну, я хочу добавить к Евгению, вот сейчас у нас на предпоследнем этапе подготовки мы видеопросмотры делаем, боев, поединков, все основные технико-тактические приемы, конечно, соперников мы стараемся изучить и сделать противоприемы, да, контрприем обязательно. Это обязательная работа, это методически обязательно, она обязательно. Вот, что касается непосредственно жеребьевки спортсменов, то есть обязательно разводятся победители и призеры прошлого чемпионата России, а у нас ребята все практически Сон Женя, у нас серебряный призер прошлого чемпионата России, Константин Каковуров, бронзовый серебряный призер последних 5 чемпионатов России, Большаков Никита, чемпион России, призер России, поэтому они все, конечно, будут разведены с сильнейшими соперниками, потому что у них у всех выступает у Жени, например, Оганесян Юрик, это заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы и призер мира, это у Большакова это Пахомов, да, у нас мастер спорта международного класса, у Константина там Головин, то есть там у всех есть топовые ребята, которые нам являются нашими главными соперниками. Поэтому с ними будем разведены, но остальные как уже по электронной жеребьевке, как получится.
1: Чемпионат пройдет на Сахалине впервые, и ну так вот устроено, да, будем так говорить, сахалинский народ, да, что наверняка в Восток придут люди, которые вообще карате видели в кино, да, только, ну вот по телевизору, которые, ну они придут болеть за наших, да. На что смотреть обычному зрителю, как вот, ну, вот понять, да, что вот, вот это сейчас был вот классный, эпизод, да, что это не просто обмен там какими-то движениями. Вот есть ли какие-то там, я не знаю, тезисы, на что обратить внимание, ну, на что смотреть?
3: Я думаю, как начинается любое мероприятие с гардероба, да, или там, поэтому я думаю, это оформление зала, это, конечно, прежде всего, поэтому, это, я думаю, зрители на это сразу обратят внимание. И огромное спасибо директору Центра спортивной подготовки Никонову Алексею Юрьевичу. Он тот,
1: да, он очень хороший человек. Да,
3: мы
1: да,
3: вместе да, с ним, да, и с его командой, и с нашей командой сейчас всякие силы кинули именно на оформление. Вот, спасибо всем партнерам, тем ребятам, коллективам, которые участвуют в оформлении. Вот, и, конечно, уже у нас топовое, это, я думаю, это, конечно, церемония открытия. А так получилось, что церемония открытия и финальные поединки у нас пройдут все в последний день. Ну, если вкратце, я могу программу быстренько
1: сказать. Конечно, да, конечно.
3: Значит, смотрите, у нас основные дни, у нас впервые тут будет состоится всероссийский судейский семинар. То есть соревнования обслуживать будут 80 топовых судей России. Вот Центр спортивной подготовки Министерства спорта России взял на себя оплату проезда. То есть огромное спасибо, это тоже впервые. Вот. Поэтому будет проведен судейский семинар в Центре единоборств на на Мира 70. Вот. И также первые отборочные соревнования пройдут 11 сентября в пятницу, начало соревнований в 10 часов, будут отбираться в первый день, это тяжи, это абсолютно весовая категория, плюс 84 и до 84 килограммов, и девочки до 68 и плюс 68 килограммов. И соревнования, красивейшие соревнования, это, конечно, по ката.
1: Это
3: и,
1: вот с воображаемым,
3: да? Это, и по ката командному, это первый день. Все спортсмены будут биться до бронзы, то есть бронзовые медалисты уже будут определены. И финалисты до финалов. Все финалы пройдут 13 сентября в 12 часов. Открытие состоится, красивейшее открытие. Будут привлечены лучшие артисты, наши спортсмены, музыканты. И музыку, слова новые будут. Гимн будет карате сахалинскому и карате вообще, который впервые будет исполнен на вот этом мероприятии. И он сочинен был нашим сотрудником нашей спортивной школы. И будет, ну, я думаю, очень таких фишек, ну, будет интересно.
1: То есть я так понимаю, что даже человеку, который как бы, ну вот, да, вообще ничего не понимает, ему будет интересно, будет классно, потому интересно, что это будет большой спортивный праздник.
3: И по расписанию быстренько.
1: Да, пожалуйста.
3: Значит, это первый день тяжи, девочки, тяжи, мальчики. А второй день, это 12 сентября, это суббота, а начало в 10 часов, будут выступать мухачи. То есть это девочки 50, 55 и до 60 одного килограмма, мальчики это категория 60-67 килограммов, и будут командные, самые зрелищные, это командные соревнования, стенка на стенку, будут биться девочки 3 на 3 человека, и мальчики это сильнейшие команды сильнейших регионов, потому что не каждый регион может выставить 5 основных спортсменов и 2 запасных. У девочек 3 основных выступает и 1 девочка запасная. Это самые зрелищные соревнования, потому что по той команде, которая выиграет вот это командное соревнование по кумите, определяется как бы уровень развития карате в том ином
1: регионе.
3: Вот. Мы всегда заходили в тройку. Самое лучшее, это у нас второе место было за всю историю. Но в этот раз мы попытаемся вот, войти в финал. А вот, и третий день, начало открытия соревнований у нас 12.00. Это где-то 30-40 минут. И после открытия с часу в течение до 4 часов у нас пройдут все вот эти 14 боев. Это будет все финалисты за золото будут бороться. Ну, это 3 минуты поединок у взрослых. Ката там 3-5 минут, то есть буквально за 2 часа между поединками. То есть это шикарная церемония открытия, мы очень готовимся. У нас режиссер Новикова Ольга Юрьевна, я думаю, огромное
1: конечно,
3: спасибо. Да. Все у нас ребята подключились, все Министерство культуры, думаю, все помогают. Поэтому, думаю, будет шикарное открытие. Оно недолгое, короткое, но будет очень интересно.
1: Короткое, но
3: да,
1: эффектное.
3: Да.
1: Здесь. У меня вот вопрос. Я прекрасно понимаю, что и Центр спортивной подготовки, да, и Министерство спорта Сахалинского области, они очень тщательно относятся как бы, и к расписанию, и всегда информируют, и на сайтах везде все появится. Все... А есть вот регионы, за которыми вот вы бы посоветовали ну, вот, ну, посмотреть, последить, да, и вот что здесь вот вы говорите, ну да, вот здесь вот точно будет интересно.
3: Да, ну, самые сильные регионы, да, ну, планируется, что, я думаю, порядка 60 регионов заявится, это порядка 450-500 человек участников, судей 80, я уже говорил, тренеров порядка 200, общий состав участников около 1000 человек, вот наш уровень будет соревнований, вот, а так, на чем мы с вами? Про регионы.
1: Вот, да, вот
3: ну, за самые сильные регионы. Если взять Кумите, конечно, это нам составит конкуренцию. Это Москва, это составит Санкт-Петербург, это составит Татарстан, это составит Саратов, составит конкуренцию. Это
2: Новосибирск.
3: Калмыкия, конечно, Новосибирская область. Это тоже сильнейший состав привезет, я думаю, порядка 50 человек. Это что, кто нам еще может? Это что касается Кумите. Вот, то есть, еще раз, ну, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, я думаю, Новосибирская область.
1: Так, если
3: взять формальные ката, это, конечно же, Московская область, это Москва, также это
2: Саратов.
3: Новосибирская область и
2: Саратов.
3: Вот это те регионы, может, кого-то еще упустить.
1: Хорошо, как женщина должна спросить, ну, вот, а конкуренцию нашим девочкам кто может составить?
3: Ну, вот эти же регионы, там...
1: Это принципе, там же, да?
3: Сально, вот у нас девочка Басангова, она... Это Калмыкия, да?
2: Да.
3: Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, там вот тоже сильный состав девочек тоже. Да.
1: Женя, а вопрос такой, вот во время боя вот спортсмен успевает думать, да? Вот, либо все-таки это вот как-то вот на уровне физики происходит, что вот тело само двигается и что-то вот, какая-то вот механическая память появляется?
2: Ну, конечно, без этого никуда, все это приходит с опытом, что ты понарабатываешь физические качества для того, чтобы они тебе помогали в бою. Но именно думать - это, наверное, неотъемлемая часть поединка. Не все думают, все могут делать только то, что они умеют. А именно как обмануть соперника, его разыграть, выманить на себя, либо самому сделать атаку - это уже, конечно, высший пилотаж. Мы к этому
1: стремимся.
2: Потихонечку приходим.
1: Да. Я где-то прочитала, что карате это немного шахматы, да, вот где вот все-таки решения принимаются вот порой вот за доли секунды, но при этом нужно вот каким-то образом предусмотреть вот дальнейший ход противника, да?
3: Это, да.
1: То есть вот все-таки это действительно так, то есть это не просто, да, там, ой, вам лишь бы драться, да, как бы, да. Ну, то есть нет, это все действительно вот каким-то образом связано и с головой в том числе.
3: Ну, я всегда ребятам говорю, конечно, вот как Женя говорит, высший пилотаж – это там обмануть соперника. Самый высший пилотаж – это, конечно, предвосхитить ситуацию, заранее предусмотреть или самому так спроектировать, спрогнозировать или сделать такие действия или движения, которые ты сам хочешь. Если ты этого не сделаешь, тогда соперник будет управлять тобой. Поэтому мы, каратисты и вообще, я думаю, спортивные единоборцы, все, наверное, должны работать на таком уровне, чтобы… Ну, как экстрасенсы, где-то предсказать, предугадать. Но это все закладывается за счет очень трудных и каждодневных тренировок и очень огромного кропотливого труда. И мы только работаем не только там над татами, мы работаем и теоретические занятия. Они все прекрасные, знают правила судейства, теорию, методику спортивной подготовки. У нас все ребята, вот, практически, которые будут выступать, это все спортсмены, которые 6 лет занимаются. Вот сейчас Евгений через несколько дней исполнится 23 года, из которых он уже, получается, 17 лет, у которого за плечами более 200 боев, спортивных соревнований, 200 спортивных соревнований, а поединков, наверное, по 1000, да, где-то?
1: Вот. Ну вот, честно говоря, не хотелось бы обижать других спортсменов, но вот со многими очень часто встречаемся, беседуем в прямом эфире, но я хочу сказать, что с вами максимально приятно, потому что у вас логичная речь, вы классно говорите, то есть это вот не из серии, да, анекдота, да, а еще я в нее ем, да, как бы, ну, то есть, ну, правда, потому что, ну, мне кажется, что здесь многим многим родителям стоит задуматься над выбором вида спорта, да, либо ну, попробовать, конечно, чтобы ребенок, потому что ну, действительно всестороннее какое-то вот образование, да, и плюс, я не знаю, какая-то спортивная философия, они должны, конечно, в любом случае быть. Вот что лично для вас будет хорошим результатом вот 13 сентября? Вот это медаль или все-таки когда, и либо спортсмен от себя он как-то оценивает гораздо сложнее, нежели просто там, я не знаю, там балл от судей. А вот он понимает, что вот здесь вот он победил, не знаю, сам себя, да, и вот он показал результат гораздо лучше. Пусть у него не будет медали, но тем не менее он будет понимать, что он победитель. Расскажите. Ну, вот видим.
2: Да. Ну, я выступаю на чемпионатах России с 21 года, получается, это мой будет шестой, да, чемпионат России. Он пройдет в Южно-Сахалинске. Я, честно, думал, что год назад будет тот чемпионат России, который я выиграю, завоюю золото, но у меня не получилось, к сожалению. И под счастливым таким обстоятельством, может быть, помощи свыше, у нас чемпионат проходит здесь, и я приложу все усилия, чтобы завоевать золотую медаль.
1: Ну, учитывая к вашей склонности визуализировать, как бы, да, я думаю, что это все должно получиться. А вот если после вот соревнований, да, какой-нибудь ребенок, да, попросит родителей отвезти его в секцию карате, вот для вас это будет тоже частью какой-то победы?
3: Конечно, я думаю, это, ну, это самый высокий результат, когда мы у ребенка вот это вот.
1: Но когда он увидит, да,
3: да, вдохновение, это... то, что у ребенка появится желание заниматься карате, и поединки действительно, я, ну, это же не первый мой чемпионат, наверное, какой уже, 36-й чемпионат России, в котором я участвую или в качестве вот, тренера, да, а сейчас в качестве организатора впервые участвую. Для, конечно, это самый основной результат, когда это будет популяризация карате, ну, видят, что ребята показывают не только красивые поединки, но и оказывают уважение друг к другу, проявляют, да, вот, какой бы сложный ни был. Поэтому для меня здесь я могу сказать словами Фунакоши, основателя карате, что самое главное не победа, а самое главное, наверное, воспитание характера и, ну, не самое главное, вот как спортсмен. Просто не каждый, не все же мы золото займем, 15 человек.
1: Прекрасно.
3: Надо
1: понимаем, конечно.
3: Надо осознавать. Максимум мы завоевывали на чемпионатах России, это 4-5 медалей. Это много, конечно. Но самое главное, чтобы они проявили характер, проявили уважение к сопернику, проявили сдержанность, потому что очень бывают сложные поединки, разные. Не травмировались, конечно. Ну, это так, я думаю, кто готов, тот не травмируется. Ну, всякое бывает. И вот, ну, максимально проявили все свои и человеческие, и волевые, все вот эти качества. Вот для меня это самое главное. Но, ну, а если вот где-то он сдастся, где-то вот начнет, окажет, ну, начнет себя плохо вести, вот для меня это очень плохо. Вот. А медали они будут, потому что дорогу осилит идущие, они идут давно к этому. У нас чемпионов России, у нас все ребята призеры России практически, но чемпионами у нас вот Большаков Никита становился только один. То есть стать первым, а стать первым несколько раз, но они к этому идут, стремятся, они горят, они через травмы, вот эти все, которые вот на сборах сейчас появлялись, они стерпят, молчат, стараются. Ну и я думаю, они от дорогу осилят идущие, они идут.
1: Хорошо, тогда вот вы сейчас в большей степени говорили как тренер, а вот теперь у меня к вам вопрос как к организатору. То есть вот помимо медалей, да, сахалинцев, что должно остаться после этого чемпионата вот нашему региону?
3: В нашем регионе.
1: Ну, нашему региону, да. Ну, что вот в глобальном смысле должно что-то каким-то образом поменяться? Ну, понятно же,
3: ну,
1: да, что...
3: я думаю, ну, вообще, я думаю, на Сахалин очень долго добираться, и самая большая проблема – это вот разница в часовых поясах. Но после того, как они приедут на Сахалин, я думаю, ну, потому что взрослые, больше 80%, наверное, не были на Сахалине, которые сейчас приедут. Я думаю, то внимание, та аура, которая царит на Сахалине, то отношение, которое мы как организаторы проявим, да, к нашим гостям, внимание, заботу, я думаю, вы всегда, вы знаете, мы очень встречаем всех хорошо, всю логистику продумаем, чтобы было комфортно. Конечно же, сувениры увезут, но, думаю, они увезут. Ну, у нас город очень красивый. У нас...
1: Ну, слушайте, и сентябрь – это чудеснейшее, да, время, которое могло бы быть.
3: Я вам скажу, да, да, у нас впервые Министерство спорта России, у нас 3 дня заезд, и 2 дня отъезд. То есть у нас соревнования по промежутку идут почти 9 дней. То есть это впервые вообще в истории с российского спорта, потому что обычно день заезда, день отъезда, ну, и да, до свидания. А здесь мы сделали, чтобы они могли и после соревнований отдохнуть. Ну и с билетами сейчас. Ну, сентябрь попроще, но все равно. Вот, то есть мы создали все условия комфортные, чтобы было... Можно даже провести время на Сахалине немножко, организовать где-то экскурсию, посмотреть. И вот эту вот, ну, нашу красоту, наши отношения, они, думаю, унесут и захотят опять вернуться. И дай бог, мы, может быть, проведем скоро и международные крупнейшие соревнования.
1: Было бы круто, потому что на самом деле, мне кажется, что вот если так вот представить какую-то репутационную копилку, да, Сахалинской области, да, то все-таки вот с каждым каким-то форумом, да, с каждым большим событием, да, туда вот мы зарабатываем себе очки, и мне кажется, что, ну, вот наш остров все становится все ближе, ближе, привлекательнее.
3: Я думаю, что каждый спортсмен, который впервые побывает, или тренер, участник здесь на Сахалине, он оставит частичку своего сердца здесь, на Сахалине, за которое потом, которое опять потом вернется.
1: Хорошо, теперь тогда напоследок от вас личные приглашения вот нашим слушателям, которые наверняка приедут не только из Южно-Сахалинска, да, но и из других городов, да, Сахалинской области. Приглашайте их в центр Восток. Давайте, Евгений, с вас начнем.
2: Да, ну скажу как спортсмен. Все граждане, уважаемые люди нашего прекрасного города и острова, мы всех ждем вас с 11 по 13 сентября в спортивном центре «Восток». Вы увидите невероятные просто поединки, вы сможете поддержать меня и мою команду сахалинскую, и, может быть, вам понравится кто-то из других регионов, кто его знает. Но самое главное, вы увидите всю красоту спорта и, конечно же, организацию на высшем уровне.
1: Спасибо, Леонид.
3: Дорогие сахалинцы.
1: И курильчане.
3: И курильчане. Мы вас ждем на самых крутых соревнованиях, самых крупнейших соревнованиях, посмотреть на лучших из лучших спортсменов России и мирового нашего сообщества карате. 13 числа церемония, 12 часов открытия и финальные поединки лучших спортсменов России. Ждем вас, Мира 501, учебно-тренировочный центр «Восток».
1: Спасибо большое. Я напомню, что еще раз, с 11 по 13 сентября Южно-Сахалинск впервые примет чемпионат России по карате. За расписанием можно будет следить на сайте и Министерства спорта Сахалинской области, конечно же, на сайте Центра спортивной подготовки, в социальных сетях. Сильнейшие спортсмены страны встретятся в центре «Восток», а честь Сахалинской области будут защищать 15 каратистов. Сегодня у нас в студии были президент Сахалинской федерации карате Леонид Ким и спортсмен, член сборной команды Сахалинской области Евгений Сон. Спасибо за разговор и, конечно же, удачи всей сахалинской команде.
3: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
3: До свидания.
1: Да, оставайтесь с нами на волнах радиостанции СТВ. Это была программа «Открытая студия». Мы с вами обязательно услышимся.

0: Ван Репаблик заканчивает этот час, и к этой минуте есть свежая погода на предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте – Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. Итак, по данным rp5.ru на предстоящие сутки. В Ахе без осадков до 16 градусов, в Тымовском до плюс 17, в Александрово-Сахалинском без осадков плюс 17, в Ногликах также осадков не ожидается плюс 17, в Поронайске, Красногорске слабый дождь плюс 16, в Макарове слабый дождь 13 градусов тепла, в Долинске слабый дождь до 17, в Охотском также дождливо и воздух прогреется до 18. В Корсакове, Малокурильском и Южно-Курильском ожидается слабый дождь плюс 19. В Аниве также слабый дождь. И здесь прохладнее до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду. Днем слабый дождь плюс 14, плюс 16.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: в Южно-Сахалинске, 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежими новостями Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор провел заседание штаба по ликвидации последствий непогоды. В Сахалинской области продлили срок действия жилищной поддержки молодых семей. 27 участников объединил конкурс «Цветущий Южный» в этом году. Губернатор Валерий Лимаренко провел заседание штаба по ликвидации последствий непогоды в Сахалинской области. Так, в Тамаринском районе постепенно восстанавливают то, что пострадало из-за стихии. В Красногорске возобновили подачу воды, пока ее можно использовать только для бытовых нужд. В Тамаре работы на водозаборах еще продолжаются. В населенных пунктах организован подвоз питьевой воды. Сегодня бригады приступят к восстановлению поврежденной дороги к ТЭЦ. Также в округе продолжается обследование домов. По уже проверенным объектам оформляются документы для первых выплат. По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области продлили срок действия жилищной поддержки молодых семей и участников СВО. Заявление на выплату 400 тысяч рублей можно подать до 1 октября текущего года. Эти деньги предназначены для первоначального взноса по дальневосточной арктической ипотеке по 2% годовых. Мера поддержки доступна для молодых семей, возраст супругов которой до 36 лет. Участникам спецоперации необходима справка, подтверждающая статус. Подробную информацию можно получить в региональном Минсоцзащите. Добавлю, с помощью указанной выплаты жилищные условия уже улучшили 937 молодых и 318 семей-защитников. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Глизаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от села Ильинское Тамаринского района до села Арсентьевка Долинского округа. С целью уменьшения длины пролетов специалисты установят 20 дополнительных опор, а также заменят более 70 столбов и старый провод. Кроме того, энергетики смонтируют птицезащитные устройства различных типов. 27 участников объединил конкурс «Цветущий Южный» в этом году. Как рассказали в мэрии областного центра, среди них профессионалы, организации, простые горожане, которые своими силами преображают дворы и общественные пространства. На протяжении лета участники подбирали разные сорта растений, создавали многоярусные композиции и добивались того, чтобы клумбы сохраняли яркие краски с весны до осени. Победители объявят на праздновании Дня города 12 сентября. Около 1000 японцев вручную перетащили замок Хиросаки весом почти в 400 тонн. Объект возвращают на прежнее место после реконструкции. Первые добровольцы переместили замок на 1 метр и 9 сантиметров. До конца года его должны передвинуть еще более чем на 70 метров. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, друзья, обеденный перерыв пролетел в одно мгновение. Я надеюсь, вы успели подкрепиться. У нас на самом деле достаточно много вкусного в ближайший час запланировано в эфире радио АСТВ. Это не только суперхиты, конечно же, но и отличные программы. Например, на старте скоро придет в студию Владимир Литвинов. Также у нас «Двигай летом» и моя любимая рубрика «Плейлист – это легенда», суперхит прошлых лет. Ну а прямо сейчас встречайте «Flow Ride». The right round.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Итак, к этой минуте у нас Владимир Литвинов расскажет, что же нового происходит в мире спорта. Вова, здравствуй.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Елена. Слушайте в этом выпуске. Юношеская сборная России по волейболу одержала победу в первом матче квалификации к чемпионату Европы. Хоккеисты Салавата Юлаева и Металлурга одержали победы на старте предсезонного турнира «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Российский дуэт мира Андреева Андрей Рублев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. Азербайджанский клуб «Сабах» впервые в истории вышел в общий этап футбольной лиги чемпионов.

0: на старте.
1: Итак, юношеская сборная России по волейболу одержала первую победу на отборочном турнире к чемпионату Европы, который проходит в столице Болгарии, Софии. В своем стартовом матче российская команда одолела сербских волейболистов со счетом 3-0. И сегодня россияне встретятся с юношеской командой Турции, а затем сыграют против сборных Белоруссии, Северной Македонии и Болгарии. Финальный турнир юношеского чемпионата Европы по волейболу состоится в июле следующего года в Хорватии и Черногории. В Магнитогорске, где стартовал предсезонный хоккейный турнир «Мемориал» имени Ивана Рамазана, прошли два матча. Уфимский «Салават Юла» переиграл челябинский «Трактор» со счетом 4-2. В другой встрече хозяева турнира хоккеиста магнитогорского «Металлурга» в овертайме одолели хабаровский «Амур» 3-2. «Мемориал» имени Ивана Рамазана – старейший российский предсезонный турнир, основанный в 1992 году. В этом году в нем принимают участие «Металлург», «Трактор», «Салават Юла», «Лада» и «Амур». Российский дуэт «Мира Андреева» Андрей Рублев вышел в четвертьфинал смешанного турнира открытого чемпионата США по теннису. Накануне в матче первого круга наш тандем победил действующих чемпионов турнира итальянца Сару Эррани и Андреа Вавассори со счетом 1-4, 4-1, 11-9. За выход в полуфинал наши Андреева и Рублев сразятся с парой, в которой другая россиянка Диана Шнайдер играет с норвежцем Каспером Рудом. Азербайджанский клуб «Сабах» впервые в истории вышел в общий этап футбольной лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф «Сабах» в Баку в дополнительное время разгромил израильский ХПЛ из Бейершева со счетом 5-2. В первой встрече ХПЛ победил 2-1. Норвежский «Бодø Glimt», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, второй сезон подряд пробился в общий этап лиги чемпионов в ответном матче дома, разгромив «Нек Неймген» из Нидерландов со счетом 3-0. Еще одну путевку в общий этап накануне завоевал австрийский «ЛАС», который в дополнительное время убедительно обыграл шотландский «Селтик» 5-1 и взял реванш за поражение в гостях 0-3. Таким образом, уже определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: такая вот мягкая композиция под названием Perfect. Ну, что нельзя сказать, к сожалению, о погоде на предстоящие сутки. Лет, друзья мои, заканчивается. Посудите сами, по данным сайта rp5.ru, в Ахе завтра будет без осадков и до плюс 16. В Тымовском, в Чехове и Хомске ожидается также без осадков и плюс 17 градусов. В Смирны слабый дождь, плюс 15. В Углегорске, в Томари слабый дождь и до 14 градусов тепла. В Невельске слабый дождь до плюс 19. В Северо-Курильском без осадков 15 градусов выше нулевой отметки. В Курильске без осадков и до плюс 21. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 10, плюс 12 градусов. Днем слабый дождь, плюс 16 максимально. И ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

0: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ну вот видите, как это работает. Это секрет этой игры в том, что нужно петь. Вот теперь Ольгу не остановить.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный. Но вместе быть нельзя.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Добавим в летний календарь.
2: 27 августа в студии Wine Art пройдет мастер-класс по живописи. Вы выберете понравившуюся картину и в спокойной, приятной атмосфере воплотите ее на холсте. Даже если никогда не брали кисть, мастер поможет сделать первый шаг, а готовую работу заберете с собой. Мастер-класс пройдет 27 августа в 19:00. Участие 3000 рублей, запись по телефону. 8-924-495-90-22. Wine & Art ждет вас. Подарите себе вдохновение и красивый вечер.
1: Лето зовет.
2: Герой, которого никто не помнит, вновь остается один против опасности. На этой неделе в Кристи Синема показывают фильм «Остановка». Фантастический боевик о новой главе в жизни Питера Паркера. После события с заклинанием доктора Стрэнджа прошло 4 года. Мир забыл о существовании Питера, а сам он полностью посвятил себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке. Но когда в городе появляется новый опасный противник, а способности Человека-паука начинают меняться неожиданным образом, под угрозой оказывается не только миссия, но и даже собственное существование супергероя. Роли исполняли Том Холланд, Зендея, и этого уже достаточно, чтобы обязательно посмотреть фильм «Остановка» в Кристи Синема.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: 28 августа областная библиотека приглашает на экскурсию «Путешествие по книжным редкостям». Гостей ждут уникальные документы 18-20 веков. Настоящая книжная сокровищница Сахалина, где каждая страница хранит свою историю. Экскурсия пройдет 28 августа в 12:00 по адресу Хабаровская, 78. Справки по телефону 8-42-42-45-25-53. Приходите в библиотеку за тайнами, которые оживают между строк. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на

0: Друзья, не знаю, как у вас, у меня эта песня вызывает воспоминания о теплых, беззаботных летних вечерах. Какая погода предстоит нам в ближайшие сутки, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norbert и Mobil Service. Все в одном месте. Прукаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2. Телефон 41-66-55. Итак, по данным сайта rp5.ru, предстоящие сутки в Александровске, Сахалинском и в Ногликах осадков не ожидается, здесь до 17 градусов тепла. В Поронайске и в Красногорске ожидается слабый дождь и плюс 16. В Макарове слабый дождь плюс 13. В Долинске также небольшой дождь и до 17 градусов тепла. В Охотском слабый дождь до плюс 18. В Корсакове, Малокурильском и Южно-Курильске ожидается слабый дождь плюс 19 градусов. В Аниве также ожидается слабый дождь и воздух прогреется до 18 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 10, плюс 12 градусов. Днем слабый дождь максимально до плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» «Ратимировские» 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Адам Ламберт спрашивает, что ты хочешь от меня, дорогая, что тебе нужно? Я могу сказать вам, что нужно мне рассказать вам к этой минуте, потому что есть информация о дорожной обстановке в областной столице. Вот, например, на участке от улицы 140-летия Южно-Сахалинска до номера 15 по Новосельскому бульвару в районе ЖК «Горизонт» частично ограничили движение транспорта. Ограничения продлятся до 8 часов вечера. Здесь проходят работы по ремонту проезжей части и также временно ограничен проезд во дворы. Автомобиль можно оставить на парковках общего пользования за пределами проведения работ. Также обратите внимание, что проезд ограничен на участке улицы Комсомольской по двум западным полосам от улицы Больничной до улицы Есенина. Работы по укладке асфальта будут проводиться ориентировочно сегодня и завтра с 9 часов утра до 6 часов вечера. Объезд по полосе встречного движения. Если вы за рулем, пожалуйста, учитывайте эту информацию, заранее планируйте свои маршруты и как можно меньше проводите времени в дороге, а больше за любимым делом и с родными и близкими людьми, естественно, оставаясь на волне радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63.

0: что, друзья, как вы там держитесь? Ну что ж, осталось совсем немного, экватор рабочего дня буквально осталось немного. Давайте под музыку СТВ будем продолжать рабочий день. А в данный момент на Сахалине
1: новости на радио
0: 15 часов. АСТВ. И в студии с новостями Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Режим ЧС ввели в трех районах Сахалина. Семейная пара с острова предстанет перед судом по делу о пересылке наркотиков в крупном размере. Ввоз автомобилей на Сахалин вырос на 27%. Режим ЧС ввели в трех районах Сахалина. В МЧС России по Сахалинской области сообщили, что оценочная комиссия подсчитывает ущерб от непогоды. В Тамаринском районе потопленными оказались несколько десятков домов. В Углегорском округе река смыла туристическую базу. Два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. В Смирнуховском районе сошли сели и разрушили несколько участков дороги до села Пильва. На этих объектах проводят восстановительные работы. Команда губернаторского контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Поронайском районе. Проверяющие получили обратную связь о качестве выполнения поручений Валерия Лимаренко. Так, большинство наказов уже выполнены. В частности, в городе обновлен парк общественного транспорта. В ЦРБ восстановили работу компьютерного томографа. В селе Майском губернаторский контроль принял обращение от жителей по поводу газификации. В мэрии района пояснили, что в населенном пункте проводится инвентаризация новых домовладений. Также в Майском завершили текущий ремонт дороги на улице Ленина. На контроле остается проезжая часть от села Восток до Вахрушева. Отчет по итогам проверки в Поронайском районе губернатор заслушает лично. Семейная пара Сахалина предстанет перед судом по делу о пересылке наркотиков в крупном размере. По версии следствия, супруги заказали через интернет синтетическое запрещенное вещество из Москвы. Посылка поступила в Южно-Сахалинск, где ее получила местная жительница. Сразу после этого правоохранители изъяли у нее более 57 граммов синтетической смеси. Уголовное дело направили в суд. По предъявленному обвинению супруга может грозить до 20 лет лишения свободы. Более 3000 автомобилей для личного пользования оформили на Сахалине за первые 7 месяцев 2026 года. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Сахалинской таможни, островитяне по-прежнему активно возят автомобили из Японии. Их доставляют 6 регулярных судов машиновозов, а Корсаковский таможенный пост еженедельно оформляет до 130 машин. Если документы заполнены правильно и не требуют дополнительной проверки, процедура занимает не больше суток. Жительница Калифорнии в 66 лет продолжает удерживать титул самой возрастной профессиональной скейтбордистки в мире. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала, что очередное выступление спортсменки обновило ее собственное достижение как самой пожилой участницы женских соревнований по скейтбордингу. Впервые этот результат она показала в 2024 году, когда ей было 64 года, а уже в октябре женщина планирует вновь превзойти собственный показатель на всемирных играх по скейтбордингу. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, приветствую всех на волнах радио АСТВ. Музыка, конечно, нам всем, безусловно, поднимает настроение, дает прилив энергии и, возможно, будоражит нас какие-то воспоминания. Ну что поделать, дофамин, он вот поднимается, тут из песни слов не выкинешь. Но помимо этого, есть еще и другие способы поднять себе настроение, вызвать этот гормон радости. Например, вот домашние животные с этим отлично справляются. Почему я об этом вспомнила, открыв сегодня праздники, наткнулся на такой замечательный всемирный день благодарности собаке. Друзья, все, кто любит собак, всем собачникам большой-большой привет. Сегодня купить какую-нибудь вкусняшку своему питомцу. Ну, а кто любит кошек, например, то тоже можно чем-то их побаловать. Я вас буду баловать сегодня отличной музыкой, прекрасными, интересными программами, да, на радио АСТВ. Поэтому оставайтесь с нами и наслаждайтесь сегодняшним днем.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну, под эту композицию хочется не только в ладоши хлопать, но и пуститься в пляс. Это Hand Club 2017 года композиция. Но что ждет нас в предстоящие сутки, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, в Ахе ожидается без осадков до плюс 16 градусов. В Тымовском также осадков не предвидится, плюс 17. Смирных и Северокурильске плюс 15 и без осадков. В Углегорске слабый дождь, плюс 14, в Томари также до 14 тепла и слабый дождь, в Чехове и Хомске также дождливо и до плюс 17 градусов. В Невельске ожидается небольшой дождь, плюс 19, в Курильске без осадков до плюс 21 градуса выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 10-12 градусов, днем слабый дождь, 14-16 тепла, ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В машине едет влюбленная пара.
4: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
5: Ну да, а чё?
4: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Если ваш начальник снова выдал неловкий анекдот про тещу или Штирлица, не спешите хвататься за живот и заливаться смехом. Психологи предупреждают, показательный хохот раскусывают на раз-два. И это чревато. А вот чем, расскажу в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Психологи рассказали, в офисе важно не переигрывать. Если босс пошутил, а вы засмеялись слишком громко и неестественно, это читается как лесть. То есть босс рассказал анекдот, все вежливо улыбнулись, а вы решили выделиться и громко захохотали. Все повернулись и поняли, либо вы подхалим, либо у вас плохое чувство юмора. И то, и другое не плюс к карьере. Так что держите себя в руках.
1: Другие новости.
0: Это были другие новости. Если ваш начальник еще тот юморист, просто улыбайтесь. Лучшая реакция на несмешную шутку – это не смех, а спокойная вежливость. Ну или просто делайте вид, что вы задумались о смысле жизни. Но это уже из области высшего пилотажа. До встречи в эфире. Спонсор выпуска нашей программы – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Это любовь и их притяжение. Ну, а мы притягиваем взгляды, выбирая себе образ на каждый день или на вечер. И каким же будет этот образ завтра, что достать из гардероба, будет известно только благодаря прогнозу погоды, который я вам сегодня расскажу на предстоящие сутки. Итак, спонсор прогноз погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty Seven, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском без осадков, в Ногликах также без осадков и в обоих городах до плюс 17. Паранайский, Красногорский, слабый дождь до плюс 16. В Макарове также дождливо и 13 градусов с плюсом. В Долинске ожидается слабый дождь до плюс 17. В Охотском небольшой дождь, плюс 18 градусов. В Корсакове, Малокурильском и Южно-Курильске слабый дождь, здесь 19 градусов тепла. В Аниве слабый дождь и до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью ожидается без осадков, максимально воздух прогреется до 12 градусов, а днем слабый дождь и плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьникс».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьникс».

Мы тоже плывем на волнах радио СТВ. Это Анна, Настя. Ну, что не песня, то хит. Друзья мои, это вот из песни слов не выкинешь. Надо заметить, что треки певицы бьют рекорды популярности. Ее показатели на музыкальных платформах просто превышают порой результаты победителей престижных европейских конкурсов. Ну, царица, друзья мои, царица, тут не поспоришь. Любит, умеет, практикует. Мы тоже, в свою очередь, хорошие песни для вас собрали. Этот час тоже есть хорошие треки. В следующем часе тоже вас ожидает замечательный музыкальный плейлист. Оставайтесь на радио АСТВ.

Радио АСТВ. Первое областное. Долинск 106.8 FM.

Радио АСТВ. Первое областное. Чехов 105 и 7 FM.

0: шепчет ветер и зовет ее.
1: В эфире Первого областного трек 2025 года «Зови», но в нашем случае, друзья, мы можем только в следующий час позвать. На Сахалине и Курилах 16.00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалин идет еще один циклон. В Южно-Сахалинске завершили расследование дела о ДТП, в котором погибла 69-летняя женщина. Рейс Южно-Сахалинск-Москва задержали почти на сутки. Гидрометцентр России прогнозирует сильный дождь на юге Сахалина. Осадки могут продолжаться несколько дней. В юго-западной части также возможны грозы, ветер ожидается умеренный. Новый удар стихии придет в то время, когда Тамаринский и Углегорский районы еще продолжают ликвидировать последствия предыдущего циклона. В Южно-Сахалинске завершили расследование дела о ДТП, в котором погибла 69-летняя женщина. Трагедия произошла 3 июня в Новоалександровске возле детского сада. По данным следствия, 34-летний водитель отечественного внедорожника двигался по территории жилой зоны и не уступил дорогу пенсионерке, имевшей преимущество. Автомобиль наехал на женщину задним левым колесом. От полученных травм она погибла на месте. Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшая смерть человека. Рейс в Москву из Южно-Сахалинска задержали на сутки. Самолет, запланированный на сегодня, согласно информации табло аэропорта, вылетит в 13.00 27 августа. Пассажиров вывели из самолета незадолго до вылета. Очевидцы предполагают, что причиной могла стать техническая неисправность, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Сильнейшие российские лыжники определят лидеров лыжероллерных стартов на Сахалине. Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам состоится с 9 по 13 сентября. Состязания пройдут в 4 разных локациях. Это лыжероллерная трасса по улице Венской, Дранопорт Пушистый, трасса возле легкоатлетического манежа и юго-западный серпантин горного воздуха. 56-летний Адим Агуши, учитель математики в американской средней школе, попал в книгу рекордов Гиннесса. Он надел 17 футболок, одновременно удерживая футбольный мяч в воздухе. Мужчина побил свой собственный предыдущий рекорд в 14 футболок. Главная сложность заключалась в том, что мяч все время должен был оставаться в движении. Рекордсмену пришлось одновременно следить и за одеждой, и за спортивным снарядом. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Не знаю, конечно, друзья, поздравляют с таким, но как минимум точно факт этот обозначить нужно. У нас сегодня последняя среда лета этого года, и, соответственно, ну, как минимум с этим моментом нужно точно уж смириться и, собственно, брать от этого лета все, что у вас получается. Хватайте руками, ногами, я не знаю, туловищем, чем угодно, цепляйте эти последние летние деньки. Если вы еще даже находитесь в отпуске, то вообще замечательно, вам все дороги открыты, можно и на природу поехать, можно просто встретиться с друзьями, в общем и целом заниматься тем, что вам больше нравится. Самое главное, помните, друзья, делайте это все под музыку. Музыку можно брать как раз-таки у нас, делайте громче радио АСТВ. Будьте вместе с нами. Всем привет, у микрофона Игорь Орлов. Мы начинаем, слушаем и продолжаем. Поехали.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахеев-Тымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла. В Смирных, Углегорске и Тамаре отметка в среднем будет равна 15 градусам, ожидается слабый дождь. В Чехове и Холмске до плюс 17, слабые осадки в виде дождя, в Невельске тоже дождь, до 19 градусов тепла. В Северокурильске плюс 15, погода без осадков, в Курильске также осадков не предвидится, 21 градус. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 12 градусов тепла, погода без осадков, днем слабый дождь, до плюс 16, ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Мы сели с женой на кухне поговорить.
5: Мы же одну треть жизни проводим в спальне.
6: И наша кровать уже скрипит.
4: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
12: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ну вот видите, как это работает. Это секрет этой игры в том, что нужно петь. Вот теперь Ольгу не остановить.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
2: И экономный.

0: Шунина.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Другие новости.
3: Всем привет, это «Другие новости». Мы снова возвращаемся в прошлое. Центробанк выпустил отчет, россияне стали чаще использовать наличные деньги. А ведь еще недавно все говорили, что бумажки эти уходят в прошлое. Но подробности далее. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Действительно, безналичная инфраструктура перестала быть надежной. Перебой с мобильным интернетом, блокировки переводов, комиссии за эквайринг, и вот мы снова достаем из карманов шуршащие купюры. А еще наличные деньги дают ощущение физического владения. Это как с книгой. Электронная, конечно, удобно, но бумажную приятно держать в руках.
2: Другие новости.
3: Эксперты советуют держать небольшой запас наличных, чтобы хватило на неделю без проблем. Остальное лучше хранить в банке под проценты. Они все еще высокие – 12-14% годовых. Так что наличка – это не про жадность, а про разумный баланс, чтобы и деньги были, и доход капал. Это были другие новости. Если вы до сих пор думали, что наличные – это прошлый век, то Центробанк думает иначе. Снова в моде шуршащие купюры. И не говорите, что мы вас не предупреждали. Так что будьте готовы к любым перебоям связи и не забывайте про физический контакт с финансами. Хороших вам платежей и надежных терминалов. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Айова в эфире Первого областного с замечательным треком под названием «Мы, друзья». И как раз вот вместе с вами мы двигаемся далее. Сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и в Ногликах ожидается погода без осадков. Здесь будет 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и в Долинске в среднем 17 с плюсом. Слабые осадки в виде дождя. В Макарове до плюс 13, в Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске слабые осадки в виде дождя, 19 градусов тепла в среднем. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 12 градусов на термометре, днем плюс 16, слабый дождь. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Да вратишься кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Сахалинское время, 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Аневе заработали новые очистные сооружения. В Корсаковском районе зафиксировали вспышку численности белополосого шелкопряда. Читатели библиотеки для слепых встретились с лошадьми в Аневском районе. Новые очистные сооружения начали работу в Аневе в режиме пусконаладки. Теперь сточные воды города проходят многоступенчатую очистку перед тем, как попасть в окружающую среду. На объект уже доставили активный ил с миллиардами микроорганизмов, который естественным образом перерабатывает загрязнения. Специалисты создают для них необходимые условия, поддерживая нужный уровень кислорода и питательную среду. После прохождения всех этапов обработки изначально загрязненные стоки превращаются в прозрачную очищенную воду, которая затем поступает в прибрежную зону залива Анива. В Корсаковском районе зафиксировали вспышку численности белополосого шелкопряда, вредителя, способного повреждать большие площади леса. Специалисты связывают рост его популяции с аномальной жарой и засухой прошлого лета. Очаги зафиксированы в Корсаковском лесничестве, в районах 1, 2 и 3 пади Раздольного, Нового, Озерского и Пригородного. Осенью специалисты проведут учет численности вредителя, чтобы определить масштабы обработки. Саму борьбу с шелкопрядом планируют начать весной 2027 года, а уже в октябре этого года возле села Новиково проведут санитарные рубки погибших деревьев. В Аневском районе 42 читателя областной специальной библиотеки для слепых побывали в гостях у лошадей. Экскурсию организовали для взрослых и детей с нарушениями зрения. Для взрослых читателей это уже вторая такая встреча, а для детей первая. Предыдущая подобная поездка состоялась 5 лет назад. Главная задача участников – познакомиться с животными через прикосновение, погладить лошадей, почувствовать их движение и угостить морковью. Такое общение используют и как элемент ипотерапии. Контакт с животными помогает расслабиться, снизить тревожности, получить новые эмоции, а взаимодействие с лошадью во время адаптивной верховой езды задействует мышцы и помогает развивать чувство равновесия. Очередной субботник в рамках проекта «Вода России» прошел на берегу второго Курильского пролива на Парамушире. Общими усилиями волонтеры и активисты собрали и вывезли 3 кубометра мусора. Как отметили в региональном правительстве, главной задачей мероприятия стала не только уборка на прибрежной территории, но и привлечение внимания общества к экологическим проблемам. Продажи меда резко выросли в России на фоне интернет-тренда. Он связан с медовым спасом, который отмечается 14 августа. Согласно поверью, которое распространяется в соцсетях, чтобы найти жениха, мать, подруга или сестра должна намазать подошву обуви девушки медом, после чего ей необходимо сделать 7 шагов со словами «чтобы мужчины ко мне липли». С 10 по 16 августа продажи меда увеличились вдвое. Чаще всего сладкий продукт покупали девушки от 18 до 24 лет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

печальные, конечно, новости для тех, кто из нас с вами, друзья, любит лето. У нас на календаре сегодня 26 августа, но, тем не менее, праздники никто не отменял. Они есть каждый день, иногда очень громкие, иногда не очень. В общем и целом, все зависит только от вашего настроения и что вы собираетесь вообще, в принципе, делать сегодня днем, вечером, а, возможно, даже и ночью. Если говорить касаемо праздников, сегодня у нас есть день привлечения удачи. Каждый это делает по-своему. У кого-то есть талисманы, которые можно потереть, а можно просто взять монетку и, допустим, запулить ее куда-нибудь в какой-нибудь водоем или даже фонтан. Только делайте это аккуратно и заранее придумайте, для чего вы это делаете. В общем, друзья, оставайтесь вместе с нами, заряжайтесь хорошим настроением, слушайте классную музыку. У нас ее огромное количество. В подтверждение моих слов, Мадонна и Джастин Тимберлейк с песней 4 Minutes. Поехали!

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, друзья, Интершум начинается прямо сейчас. Сегодня не будем говорить ни о каких исследованиях, каких-то открытиях, да, у нас будет такой более воздушный, я бы сказал, выпуск. Поговорим, допустим, о том самом состоянии, в которое мы с вами впускаемся после работы. Я говорю, свободное время и какие-то хобби, приятное времяпрепровождение. И давайте с этой новости сразу и начнем. Детективные свидания – это главный тренд среди парочек прямо сейчас. Вместо банального просмотра фильма или сериала возлюбленные сами занимаются раскрытием преступлений. На платформе City Code собрано несколько запутанных дел. Игрокам предстоит собирать улики, говорить со свидетелями и восстанавливать картину случившегося. Вместе с этим можно взять закуски, всевозможные напитки для создания атмосферы романтического свидания. Благодаря такому формату участники постоянно обсуждают что-то и взаимодействуют друг с другом, а не просто смотрят в экран. Друзья, берите на заметку, обязательно попробуйте данную идею. Едем далее. Мужчина построил бизнес на услуги случайного знакомого для свадеб, дней рождений и абсолютно разных любых других мероприятий. Что он сделал? Сначала парень разместил свое объявление в качестве шутки, но спустя время нашел 47 постоянных клиентов и даже нанял личного агента. В чем суть? Люди зовут парня на разные мероприятия, чтобы он представлялся их старым другом по имени Артем. После общения с гостями некоторые начинают действительно думать, что когда-то его видели. А в одних случаях клиенты просят Артема любезно общаться со всеми родственниками, чтобы создать дружелюбную атмосферу, а в других устроить мини-конфликт с тамадой. Вот она, друзья, работа мечты. Занимаешься чем хочешь, а еще и всем друг оказывается. Возвращаемся на Сахалин. В Аниве долгожданное событие. Заработали новые высокотехнологичные очистные сооружения, но пока в режиме пусконаладки. Они очищают стоки городского округа. Теперь в прибрежную зону залива Анива, на котором многие из нас с вами любят, друзья, отдыхать, попадает только очищенная вода. Более подробно эту и другие новости читайте на stv.ru. Друзья, выбирайте, что вам по вкусу и по душе, просвещайтесь и будьте вместе с нами. На этом Интершум все, двигаемся далее.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области в Ахеев-Тымовском до плюс 17 осадков не ожидается. В Смирных-Углегорске и в Томари средняя температура 15 градусов, будет идти слабый дождь. В Чехове и Холмске 17 градусов, слабые осадки в виде дождя, в Невельске до плюс 19, также слабый дождь. В Северокурильске 15 градусов без осадков, в Курильске также без осадков, здесь воздух прогреется до 21 градуса. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не ожидается, 12 градусов, днем плюс 16, слабый дождь, ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
10: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
11: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31, 6+.
12: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». ЦУМ решил, что собаки тоже достойны люкса. Бренды выпускают коллекции для питомцев, а владельцы готовы платить. Ошейник с кристаллами, шлейка из натуральной кожи, свитерок с логотипом – все подробности далее. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ». Заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. В мире существует целая индустрия люксовых аксессуаров для животных. Бренды вроде Louis Vuitton выпускают ошейники и поводки, Gucci делает куртки для собак. В России это пока редкость, но тенденция очевидна. Собаки не просто питомцы, это статус.
1: Другие новости.
2: В Москве в центральном универмаге можно найти и ошейник за 50 тысяч рублей, и шлейку за 64 тысячи, свитерок за 42, ну и брелочек с лапкой за 46 тысяч рублей. Все это для тех, кто считает, что его пес не просто гуляет, а дефилирует по бульвару. Рынок собачьей моды растет как на дрожжах, и все это, чтобы подчеркнуть статус хозяина. И чем дороже аксессуар, тем статус выше. Но не забывайте, пес все равно будет есть с пола, даже если на нем ошейник за 50 тысяч. На этом все. Это были другие новости. Главное, чтобы после такого шопинга в итоге ваш хороший мальчик не выглядел богаче вас. Иначе кто тут хозяин? Вопрос риторический. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: Wasting My Sobriety от Сона прямо сейчас в эфире, друзья. А мы двигаемся далее. У нас прогноз от синоптиков. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и в Долинске отметка будет равна плюс 17, и также здесь слабый дождь. В Макарове 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске на термометре будет до плюс 19, осадки в виде слабого дождя. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков до плюс 12, днем слабый дождь, 16 градусов, ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
9: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-0-43-31. 6+.
10: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
11: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Под нашумевший трек 2007 года, который только что был вместе с нами, друзья, давайте поговорим немного о дорожной обстановке. Напоминаем, в Южно-Сахалинске 26 августа, то есть, опять же, сегодня, ограничат движение транспорта по улице Горького от Коммунистического проспекта до поворота на среднюю площадку Горного воздуха в связи с репетицией парада с 19.00 до 22.30. Объезд будет осуществляться по проспекту Победы, улице Тихоокеанской и проезду за Зацаринного. Также до 19.00 сейчас ограничены парковки автомобилей по всему периметру площади Славы. О возможных изменениях в схеме организации дорожного движения будем сообщать дополнительно. Автобусы маршрутов номер 2, 7, 28, 34, 62, 104 на время ограничений будут двигаться по улицам Пограничной и Комсомольской. Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда. Не забывайте, конечно, соблюдать еще дополнительно правила дорожного движения, обращать внимание на временные знаки. И, конечно же, все это делайте под музыку вместе с радио АЭС ТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: В областной столице 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, самое время узнать о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Пострадавшим от паводка сахалинцам представят материальную помощь до конца недели. Новое пожарное депо в Поронайске планируют сдать уже в сентябре. Студенты ГИТРА сняли фильм о Сахалинской путине. Жителям Тамаринского и Углегорского районов, пострадавшим от циклона и паводка, планируют завершить оформление положенной помощи до конца недели. Сейчас в двух округах продолжают оценивать ущерб, просушивать дома, восстанавливать дороги и коммунальные объекты. В Тамаринском районе подтопило 9 частных домов, 2 из них восстановлению не подлежат. В одном проживает семья с 4 детьми, для нее отдельно решают вопрос с временным жильем и необходимыми вещами. В Углегорском районе стихия затронула 37 объектов, включая жилые дома и дачные участки. Электричество, связь и движение автобусов там уже восстановлены. В Шахтерске пока действует локальный режим ЧС из-за мутного источника воды. Жителям организовали подвоз чистой воды. Основные восстановительные работы в пострадавших районах продолжаются. По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области продлили срок действия жилищной поддержки молодых семей и участников СВО. Заявление на выплату 400 тысяч рублей можно подать до 1 октября текущего года. Эти деньги предназначены для первоначального взноса по дальневосточной и арктической ипотеке по 2% годовых. Мера поддержки доступна для молодых семей, возраст супругов которой до 36 лет. Участникам спецоперации необходима справка, подтверждающая статус. Подробную информацию можно получить в региональном Минсоцзащиты. Добавлю, с помощью указанной выплаты жилищные условия уже улучшили 937 молодых и 318 семей-защитников. Строительство нового пожарного депо в Поронайске выходит на завершающий этап. Объект рассчитан на размещение 4 единиц специализированной техники. 21 августа строящуюся площадку проинспектировала Анна Михеева, руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области. По данным подрядчика, готовность объекта оценивается как высокая, а завершить весь комплекс работ планируют уже в сентябре. После ввода в депо в эксплуатацию экстренные службы смогут быстрее реагировать на происшествие, а у пожарных появятся новые условия для несения службы. Будущие режиссеры и операторы из Института кино и телевидения завершили съемки курсового фильма «Сезон моря» на Сахалине. Документальная картина посвящена современной путине, людям моря и работе, которая каждый сезон разворачивается на островном побережье. Съемочная группа работала в Корсакове, Охотском, Пригородном и Бухте Тихой. В организации процесса студента помогла Сахалинская кинокомиссия с транспортом, подбором локаций, необходимым оборудованием. Теперь авторы приступают к монтажу, озвучиванию и сведению будущего фильма. Необычное плавсредство заметили 25 августа на озере Оканаган в Канаде. По воде двигалась конструкция, внешне напоминающая обычный туалет, а на нем сидел мужчина. Фотографии и видео необычной поездки появились в социальных сетях и быстро привлекли внимание пользователей. Куда направлялся пассажир и что представляла собой эта конструкция, не уточняется. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области. amas.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь» юридическая помощь. Телефон для справок 8-42-42-42-65-94. Радио АЭС ТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Друзья, на самом деле, конечно, грустно осознавать, что лето потихонечку как сквозь пальцы уходит куда-то в небытие, да, и, конечно же, придется ждать очередного, следующего, которое нас ожидает только аж в 27-м году. Но, тем не менее, если говорить о каких-то интересных моментах, то вот именно 26 августа произошло действительно огромное количество всевозможных событий, которые двигали наш с вами прогресс только вперед. Допустим, в 1791 году в Соединенных Штатах Америки был запатентован первый пароход. Чтобы вы понимали, на минуточку, это 235 лет назад. А спустя 10 лет во Франции был запатентован двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Это ничего себе, дорогие друзья, если честно. И, кстати, в 1858 году впервые была передана новость с помощью телеграфа. Это ровно 168 лет назад. Мы с вами немножко, собственно, так сказать, просветились, немножко окунулись в историю, и со всеми этими моментами мы двигаемся далее. Ну, хочется всем этим людям, которые сделали вот эти замечательные открытия, сказать большое спасибо. А у нас «Лететь» Сергей Аратюнов и «Астера».

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области в Ахеев-Тымовском ожидается 17 градусов, погода без осадков. В Смирных, Углегорске и Томари до плюс 15, слабый дождь. В Чехове и Холмске 17 градусов тепла, слабые осадки в виде дождя. В Невельске тоже дождь, здесь до плюс 19. В Северокурильске без осадков 15 градусов, в Курильске воздух прогреется до 21 градуса, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 12 градусов на термометре, днем плюс 16, слабый дождь. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
8: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
9: 6+.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ну вот видите, как это работает. Это секрет этой игры в том, что нужно петь. Вот теперь Ольгу не остановить.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». В российском ВУЗе впервые отказались от дипломных работ. Сочинский РУДН совершил революцию в образовании, и отныне студенты-юристы больше не будут мучиться с дипломными работами, потому что нейросети научились писать их лучше нас. Подробности расскажу в выпуске нашей программы. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. В деканате юридического факультета заявили, что больше не будут оценивать умение компилировать статьи. Теперь задача проверить, способен ли студент мыслить креативно и находить выход из этически сложных ситуаций. Как именно это будут делать, пока загадка. Возможно, студентов посадят в комнату и будут задавать каверзные вопросы. Ну, либо дадут реальное дело и скажут «решите», либо просто попросят написать эссе. В любом случае, без диплома, но с умом.
1: Другие новости.
2: По данным статистики, около 60% дипломных работ в России пишутся с помощью нейросетей. Это не секрет. Вузы с этим борются, но безуспешно. Поэтому такой отказ – это не слабость, а признание реальности. Нейросети действительно лучше компилируют статьи, а значит, диплом перестал быть объективной проверкой знаний. Это были «Другие новости». Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Ты увозил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Буркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода без осадков, 17 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и также в Долинске до плюс 17 ожидается слабый дождь. В Макарове 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна 19 градусам, слабый дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков до плюс 12. Днем ожидается 16 градусов, слабый дождь. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31, 6+.

0: 65.
1: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Лето на АСТБ.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Сахалинское время 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Брикватор в Невельске планируют привести в безопасное для сивучей состояние. Команда губернаторского контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Поронайском районе. Романтическое знакомство обошлось сахалинке в 650 тысяч рублей. Брикватор в Невельске планируют привести в безопасное для сивучей состояние. Большая часть животных уже покинула сооружение, поэтому специалисты смогут приступить к запланированным работам, как только позволит погода. Главная задача – срезать выступающие элементы арматуры в надводной и подводной частях брикватора. Именно за них сивучи могут цепляться, получать травмы и не всегда могут освободиться самостоятельно. Согласование на удаление торчащей арматуры уже получено. 24-летняя жительница Южно-Сахалинска перевела 650 тысяч рублей мужчине, с которым познакомилась в мессенджере. Он рассказал девушке, что тяжело болен и срочно нуждается в деньгах на операцию. Сахалинка поверила собеседнику и перечислила ему все свои сбережения. После получения денег мужчина прекратил общение и заблокировал ее. Пара при этом ни разу не встретилась лично. Подозреваемого установили и задержали. Им оказался 23-летний иностранный гражданин, проживающий в Холмске. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Команда губернаторского контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Поронайском районе. Проверяющие получили обратную связь о качестве выполнения поручений Валерия Лимаренко. Так, большинство наказов уже выполнены. В частности, в городе обновлен парк общественного транспорта. В ЦРБ восстановили работу компьютерного томографа. В селе Майском губернаторский контроль принял обращение от жителей по поводу газификации. В мэрии района пояснили, что в населенном пункте проводится инвентаризация новых домовладений. Также в Майском завершили текущий ремонт дороги на улице Ленина. На контроле остается проезжая часть от села Восток до Вахрушева. Отчет по итогам проверки в Поронайском районе губернатор заслушает лично. Работающие родители могут взять 1 сентября один день из ежегодного оплачиваемого отпуска, чтобы проводить ребенка в школу. Однако такой выходной необходимо заранее согласовать с работодателем, пишет газета «РУ». По закону 28 дней ежегодного отпуска разрешается делить на части. Одна из них должна длиться минимум 14 календарных дней, а оставшиеся при согласии работодателя можно брать даже по одному дню. Поэтому один из них можно оформить непосредственно на День знаний. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Если, друзья, у вас ломка от того, что вам хочется знать все и вся вокруг вас происходящее, то мы попробуем с ней справиться и сделаем это прямо сейчас. Обязательно заходите на сайт stv.ru и в телеграм-канал stv.ru Сахалина Курилы. Именно здесь вы сможете почерпнуть все обо всем и о том, что происходит на территории Сахалинской области. Любые абсолютно новости, начиная с каких-то мероприятий, заканчивая происшествиями. Читайте, просвещайтесь, находите темы для разговора, удивляйте своих друзей. Мы двигаемся далее, еще порция музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахеев-Тымовском до плюс 17 осадков не ожидается. В Смирных, Углегорске и Тамари средняя температура 15 градусов, будет идти слабый дождь. В Чехове и Холмске слабый дождь до плюс 17, в Невельске 19 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Северокурильске 15 градусов без осадков, в Курильске 21 градус, погода также без осадков. В Южно-Сахалинске завтра ночью 12 градусов на термометре, осадков не ожидается, днем слабый дождь, 16 градусов выше 0. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2%, 146,95 за 975.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. И их таких два, друзья. Александровск-Сахалинский и Ноглики. 17 градусов на термометре будет здесь. Далее в Парнайске, Красногорске и Вдолинске ожидается тоже до плюс 17, а здесь слабый дождь. В Макарове 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна плюс 19, слабый дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается. 12 градусов. Градусов на термометре, днем плюс 16. Слабые осадки в виде дождя. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Давай я познакомлю тебя с укулеле, крошечной, но очень обаятельной гавайской подружкой среди музыкальных инструментов. Представь, маленькая гитара, всего 4 струны и размером бывает чуть ли не с книжку. Выглядит так мило, что сразу хочется взять в руки и попробовать поиграть. Название «укулеле» с гавайского можно перевести как «прыгающая блоха». Поговаривают это из-за быстрых движений пальцев при игре. Звучит забавно, правда? На Гавайях этот инструмент – настоящая звезда. Он появился там в конце 19 века, и привезли его португальские переселенцы, а вот местные жители так его полюбили, что сделали частью своей культуры. Теперь без укулеле не обходится ни один солнечный праздник на островах. Играть на нем гораздо проще, чем на обычной гитаре. Струны мягче, гриф уже, да и сам инструмент легкий. Можно часами сидеть и наигрывать что-нибудь веселое. А звук у укулеле такой звонкий, светлый, жизнерадостный, будто летний бриз или смех друзей на пляже. Он моментально поднимает настроение. И что здорово, укулеле отлично вписывается не только в гавайские мелодии. Ее можно услышать в поп-музыке, фолке и даже в джазе. Многие начинающие музыканты начинают именно с нее, и это отличный выбор. Так что если увидишь укулеле, не стесняйся, возьми, попробуй перебрать струны, и пусть твой день станет чуточку солнечнее.
1: Звуки музыки.

0: На Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. По решению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области продлили срок действия жилищной поддержки молодых семей и участников СВО. Заявление на выплату 400 тысяч рублей можно подать до 1 октября текущего года. Эти деньги предназначены для первоначального взноса по дальневосточной и арктической ипотеке под 2% годовых. Мера поддержки доступна для молодых семей, возраст супругов которой до 36 лет. Участникам спецоперации необходима справка, подтверждающая статус. Подробную информацию можно получить в региональном Минсоцзащиты. Добавлю, с помощью указанной выплаты жилищные условия уже улучшили 937 молодых и 318 семей-защитников. Команда губернаторского контроля посетила ряд социально значимых и инфраструктурных объектов в Паранайском районе. Проверяющие получили обратную связь о качестве выполнения поручений Валерия Лимаренко. Так, большинство наказов уже выполнены. В частности, в городе обновлен парк общественного транспорта. В ЦРБ восстановили работу компьютерного томографа. В селе Майском губернаторский контроль принял обращение от жителей по поводу газификации. Мэри района пояснили, что в населенном пункте проводится инвентаризация новых домовладений. Также в Майском завершили текущий ремонт дороги на улице Ленина. На контроле остается проезжая часть от села Восток до Бахрушева. Отчет по итогам проверки в Паранайском районе губернатор заслушает лично. Более 220 килограммов незаконного улова изъяли инспекторы рыбоохраны на Сахалине за неделю. За указанный срок специалисты провели на водных объектах более 130 рейдов. За это время выявили 48 нарушений. Помимо рыбы, у браконьеров изъяли 103 незаконных орудия добычи и 2 килограмма икры лососевых видов. Кроме того, инспекторы изъяли одно транспортное средство. Общая сумма назначенных штрафов более 70 тысяч рублей. В 6 районах Сахалинской области завершили благоустройство 9 общественных пространств в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В частности, в Долинском районе появились скейт-парк и набережная вдоль реки Излучной. В Невельске новый облик получили площадь Ленина и набережная по улице Победы. В Ахе обустроили аллею славы. В Смирных мемориал в честь памяти погибших участников СВО. В Новотроицко-Маневского района появилась ярмарочная площадь. До конца года сахалинцы и курильчане получат еще 19 комфортных общественных пространств. Оптимальное время для вакцинации от гриппа назвали в Роспотребнадзоре. По мнению специалистов, чтобы защитить организм к началу возможного подъема заболеваемости, сделать прививку нужно в сентябре-октябре. Полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу. Для выработки защитных антител требуется 2-4 недели после инъекции. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, вместе с вами традиционно начинаем понемножечку ностальгировать. Все это будет у нас в течение 2 часов. Будут звучать композиции за последние 25 лет. Самые модные, самые хитовые. И все это только для вас. Уверен, то, что некоторые вы можете связать с какими-то, так сказать, мероприятиями и событиями, которые происходили в вашей жизни. Поэтому давайте немножко побольше позитива добавим. Вспомним какую-то ту самую палитру эмоций, которая действительно вам приносило удовольствие. Алекс Феррари, бара-бара, бере-бере. Поехали!

0: King of the Disco от Акцента. Друзья, вы также можете стать королем сегодняшнего вечера, просто танцуя вместе с нами под музыку. Пока давайте поговорим немного о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахе и в Тымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла. В Смирных, Углегорске и Тамари до плюс 15, слабый дождь. В Чехове и Холмске 17 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Невельске до плюс 19, слабый дождь. В Северокурильске 15 градусов без осадков, в Курильске 21, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков до плюс 12, днем слабый дождь 16 градусов, ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалиниру.ру.
2: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла на термометре. В Пронайске, Красногорске и также в Долинске тоже до плюс 17, здесь слабый дождь. В Макарве будет 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске 19 градусов, слабый дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 12 с плюсом, осадков не предвидится, днем слабый дождь до плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТБ. Первое областное.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель.

0: на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахе и в Тымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла на термометре. В Смирных, Углегорске и Тамари до плюс 15, слабые осадки в виде дождя. В Чехове и Холмске слабый дождь, 17 градусов выше 0. В Невельске до плюс 19, также слабый дождь. В Северокурильске плюс 15, погода без осадков. В Курильске 21 градус, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков, 12 градусов тепла, днем слабый дождь, плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода без осадков, 17 градусов тепла. В Поронайске, Макарове и в Долинске до плюс 17 ожидается слабый дождь. В Макарове 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске на термометре ожидается до плюс 19, слабый дождь. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не предвидится, 12 градусов на термометре, днем плюс 16, слабый дождь. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахе и Евтымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла на термометре. В Смирных, Углегорске и Тамари до плюс 15, слабые осадки в виде дождя. В Чехове и Холмске слабый дождь, 17 градусов выше 0. В Невельске до плюс 19, также слабый дождь. В Северокурильске плюс 15, погода без осадков.

0: В Курильске 21 градус, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков, 12 градусов тепла, днем слабый дождь, плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Ловец снов.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах погода без осадков, 17 градусов тепла. В Поронайске, Макарове и в Долинске до плюс 17 ожидается слабый дождь. В Макарове 13 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске на термометре ожидается до плюс 19, слабый дождь. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не предвидится, 12 градусов на термометре, днем плюс 16, слабый дождь. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Ловец.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахе и в Тымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла на термометре. В Смирных, Углегорске и Тамари до плюс 15, слабые осадки в виде дождя. В Чехове и Холмске слабый дождь, 17 градусов выше 0. В Невельске до плюс 19, также слабый дождь. В Северокурильске плюс 15, погода без осадков. В Курильске 21 градус, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков, 12 градусов тепла, днем слабый дождь, плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ловец.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 августа, на территории Сахалинской области. В Ахе и Евтымовском ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла на термометре. В Смирных, Углегорске и Тамари до плюс 15, слабые осадки в виде дождя. В Чехове и Холмске слабый дождь, 17 градусов выше 0. В Невельске до плюс 19, также слабый дождь. В Северокурильске плюс 15, погода без осадков. В Курильске 21 градус, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков, 12 градусов тепла, днем слабый дождь, плюс 16. Ветер восточный от 7 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Радио АСТБ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись,